пленница не перенесет эту беззвездную муку, а пусть ходит тревожный, но спокойный наружный, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте.